0: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Ой, вон!
1: Смотри, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей! Ой, да чего Ваня размалеванный! И голос, как у алкашей! А тот похож, нет, правда, Вань? На Шурина такая ж пьянь! Ну нет, ты глянь, нет, ты глянь, я правда, Вань!
2: Послушай, Зин, не трогай Шурина!

0: швейной фабрики. Такое вряд ли кто пошьет. А у тебя, ей-богу, Вань, ну все друзья, такая рвань. И пьют всегда в такую рань, такую дрянь.
1: Мои друзья хоть не в Болонии, зато не тащут из семьи.

0: Заклевал Дензель, ты вспомни, Зель.
1: Ой, Вань, гляди-ка, попугайчики. Нет, я ей бом закричу. А это кто в короткой маечке? Я, Вань, такую жу хочу. В конце квартала, правда, Вань, ты мне такую жу сваргай. Ну что, отстань, всегда отстань, обидно, Вань.
0: Уж ты бы лучше б молчала бы. Накрылась премию квартал. Кто мне писал на службу жалобы? Не ты, когда я их читал. К тому же эту мой кузин, тебе напяль позор один, тебе шитья пойдет аршин. Где деньги, Зин?
1: Ой, Вань,
0: умру от акробатика.
1: Смотри, как вертится мягко. Зав цех наш, товарищ Санюков, недавно в клубе так скакал. А ты придешь домой, Иван, поешь и сразу на диван. Или он орешь, когда не пьян. Ты что, Иван?
0: Ты, Зин, на грубость нарываешься.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во время.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив. Спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6. 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
0: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
2: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Белагропромбанк.
2: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
3: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
4: Каникулы – время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям – видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Если лепить, то пельмени. Если радио, то душевное.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. В Нацбанке рассказали, сколько денег хранит на депозитах средний белорус. По итогам первого квартала физлица в стране хранили на депозитах при расчете на белорусские рубли без малого 24 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим кварталом эта сумма увеличилась почти на 6%. Всего банковский регулятор насчитал 1 215 000 вкладчиков. 60% из них – женщины. В прошлом году на одного вкладчика в Беларуси в среднем приходилось почти 18 тысяч рублей. Беларусь и Иран наметили новые точки роста агрокооперации. Как рассказали в Минсельхозпроде, с начала года товарооборот аграрной продукции вырос на 45%. Традиционный иранский импорт – овощи, фрукты, финики и фисташки. Сейчас ведется работа по открытию рынка Ирана для белорусского мяса птицы. Иран проявляет интерес к белорусскому рапсовому маслу, калийным удобрениям, ветпрепаратам и сельхозтехнике. 8 детей с признаками острой кишечной инфекции выписаны из Борисовской районной больницы. Как сообщили Белта в Минздраве, у всех госпитализированных отмечается устойчивая положительная динамика. Всего за вторник и среду в больнице обратилось 30 пациентов в возрасте от 2 лет 8 месяцев до 8 лет. Все они воспитанники 11 детских садов Борисова. Для выяснения причин заболевания эпидемиологи проводят расследование. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения. Первая за 6 лет новая умная колонка Google выйдет 25 июня. Гаджет Home Speaker со встроенным ассистентом Gemini будет стоить $100. Доступна в 4 цветах. На основании колонки будет кнопка отключения микрофона и кольцо, которое светится, когда колонка слушает или отвечает. К новостям компании «Минск Кристалл». 133 года рядом с важными событиями, большими поводами и моментами, которые хочется разделять. Все это время с неизменным вниманием к качеству и своему делу. Пусть дальше будет только движение вперед, новые вершины и заслуженный успех. С праздником, «Минск Кристалл». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. Днем в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодриссимо Шоу» сегодня с Антоном Ждановым.

0: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
4: Спасибо, солнышко. А это тебе.
3: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
5: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Фильтры для воды Aquaphor. Это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент Аквален задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры Aquaphor в торговых сетях и на официальном сайте Aquaphor.by.
7: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
8: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
9: Только с 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Пепси 3 рубля 99 копеек за 2 литра. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
10: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские. Значит, натуральные.
11: В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 5 и 6 июня. Персики всего 6,99 за килограмм. Бананы всего 3,99 за килограмм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
12: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
13: Когда солнце еще только показывается над горизонтом.
14: Когда мой кофе только заваривается.
15: Они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
13: Бодриссимо.
15: Шоу.
13: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
15: Бодриссимо.
16: Шоу. Мощный утренний адреналин.
13: Бодриссимо.
16: Утро будет.
15: Бодриссимо.
17: Всем привет, всем здравствуйте, здравствуй, Родина, здравствуй, страна. 8 часов 18 минут в белорусской столице, проверяйте время, сверяйте, с нами можно сверяться. У нас почти атомные часы, 4 июня, день сегодняшний, и, внимание, для всех четверг, четверг, да здравствует четверг. Всем привет, салют. Ну и самое главное, это то, что Бодриссимо шоу на Душевном радио началось, как я вчера и обещал. Антон Жданов здесь, мой неуспокоенный коллега тоже где-то рядом, но совершенно скоро уже вернется. С своих симпозиумов расскажет чего, где, рассказывал кому. Он же, наверное, коучем выступает. Скорее всего. Чем сегодня будем заниматься? Мне очень нравятся дни, когда заниматься можно чем угодно. В самое ближайшее время самое главное, мы, конечно, про новости поговорим обязательно. Обязательно ваши новости какие-то, что у вас происходит, я почитаю в нашем телеграм-канале. Пишите, рассказывайте, как вы там, чего вы там, как началось утро, душевный радиочат, заходите в телеграм. В самое ближайшее время гороскоп. Тот, который сбывается всегда. Поэтому слушайте, не пропустите. Начинаем сегодняшнее утро. Погнали!
18: Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу, Бодриссимо шоу.
19: Утро будет!
8: Душевное радио. Слушай свое.
6: Всем привет! С вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне Душевного радио.

0: не откладывая в долгий ящик, не тянучи никого ни за что, сразу переходим к гороскопу на сегодня, на четверг, 4 июня. Ну, те, кто знает, то знает, четверг. В сложных ситуациях, овны, обращайтесь к своим друзьям, так вы быстрее добьетесь нужных результатов. Дружелюбный настрой овнов поможет избежать неприятностей. Какие-то неожиданные предложения могут открыть перед ними новые возможности. Это всегда приятно, новые возможности. Тельцы, с самого утра вас начнут одолевать приступы лени. Не поддавайтесь ей, иначе ничего не успеете и потеряете целый день. Зарядитесь позитивом, думайте о прекрасных результатах, к которым вы стремитесь. Близнецов, просили не пропустить, не пропускаю. Бытовые вопросы потребуют вашего участия, однако не стоит все рабочее время посвятить их решению. Близнецам нужно проявить свои лучшие качества при общении с важными людьми, это будет способствовать карьере. Раки. Звезды советуют ракам сбавить деловую активность, немного расслабиться, больше времени уделить общению. Вы можете познакомиться с полезными людьми, которые помогут вам в будущей работе. Но, видите, у вас работа будет в будущем, поэтому все нормально. Лев. Хорошее время, чтобы задуматься о деньгах, об увеличении своего дохода. Обсудите финансовые вопросы с близкими или друзьями. Кто-то может дать вам полезный совет. Девы, удачный день, когда перед вами откроются новые возможности. Надо чаще разговаривать с незнакомцами. Кто-то впоследствии может оказать вам поддержку или стать верным союзником. Что немаловажно в наше время, иметь союзников – это очень здорово. И весы, какие-то неприятные события последних дней портят вам настроение. Займите, нет, не денег, наблюдательную позицию, сделайте работу над ошибками, чтобы понять причины происходящего. Скорпионы. В этот день вы будете в центре внимания. Скорпиошка в центре внимания. Используйте удачное время, общайтесь, знакомьтесь, находите нужных людей. Старайтесь больше времени вести неформальные беседы. Не начинайте скучных или узкопрофессиональных тем. Оно вам надо. Стрельцы. Первая половина дня прекрасно подходит для переговоров, обсуждений, дискуссий на интересные для вас темы. Стрельцам легко и приятно находиться в обществе, привлекать к себе новых людей. Это да, вечером можно уделить больше внимания себе любимому и своим нуждам, сходить на массаж, в парикмахерскую. Как-то прекрасно, на массаж или парикмахерскую. Козерог, входите в рабочий ритм постепенно, не форсируйте события этого дня. Комфортно проведенное утро поможет козерогам успешно справляться со всеми сложностями и проблемами. Многое будет раздражать. Старайтесь сдерживать эмоции и избегать споров. Водолей! Водолеям сегодня многое будет у вас зависеть от мелких деталей, поэтому будьте внимательны, проверяйте сделанную работу, не верьте всему, что услышите от окружающих. Проверяйте всю информацию и не делайте скоропалительных выводов. Ну и, наконец-таки, щука. Щуки. Общаться рыбы будет непросто, однако ваши идеи или предложения могут быть поддержаны коллегами или деловыми партнерами. Прислушивайтесь к советам близких, они вам пригодятся. Избегайте любых споров или конфронтаций, последствия могут негативно повлиять на ваше профессиональное положение. Ну, вот такой вот гороскоп на день сегодняшний. Сегодня, напомню, четверг, 4 июня. И никто не скажет, что сегодня не четверг, правильно? Так что берите в руки гороскоп, вооружайтесь, пользуйтесь. Ну, а мы пойдем дальше, послушаем немножечко рекламы и перейдем к непосредственно песням, лучшим песням на душевном радио.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка Белвеб. Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 5 и 6 июня. Сосиски классические, высший сорт. Птицефабрика «Дружба». Всего 3,59 за килограмм. Лаваш тонкий «Совит плюс». Всего 1,99 рубль за 300 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Самаринская 8. Здесь покупают Белджи.
1: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио.

0: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
3: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
5: Светофор. В «Хит» теперь каждая пятница и суббота желтая. 5 и 6 июня. Майонез «Густо» «Провансаль» 55% жирности. Всего 1,99 рубль за 400 миллилитров. Чипсы рифленые «Лейс» сметана и лук. Всего 4,99 за 225 грамм. «Хит» – заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
7: Душевное радио. Слушай свое.
8: Всем привет!
9: С вами дуэт Лера Бернатович
10: и Артем Скороль.
9: Слушайте наши лучшие песни на волнах душевного радио.

Наткнулся на такую информацию, по которой вроде как сегодня можно душ пропустить. Почему? Ежедневный душ может вредить коже, считают ученые. Это надо показать моей жене. По словам специалистов, слишком частое мытье смывает естественный защитный слой кожи, который помогает удерживать влагу и защищает организм от внешних раздражителей. В результате кожа может становиться более сухой, чувствительной и склонной к раздражению. Особенно это касается людей с сухой кожей и тех, кто старше 40 лет. В таких случаях чрезмерное увлечение водными процедурами может принести больше вреда, чем пользы. Так что сегодня можно пропустить душ. Скажите, по радио сказали, можно пропускать. Нет, на самом деле, конечно, нужно. В общем, все нужно в меру. Я вот в очередной раз убеждаюсь, что всего нужно в меру. Чуть-чуть. Немножко душ, немножко чуть-чуть. Нет, не надо душ. Так что, ну, смотрите сами, как хотите. Но, если что, у любителей душа, вернее, для любителей душа, есть вот такая вот актуалочка. Поэтому будьте внимательны. Ну что, переходим в следующий час, понемножку, около 9 часов утра. Встречайте Сергей Ибрагимович Сенькевич с новостями здесь на Душевном радио. Но новости еще будут в следующем часе, новости в рамках шоу, Бодрисимо шоу. Это те новости, которые никто нигде не расскажет. Ну а что расскажет Сергей Сенькевич, узнаем около 9 утра.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Премьер-министр Александр Турчин направился с официальным визитом в Кыргызстан. Запланированы встречи Александра Турчина с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и председателем Кабинета министров, руководителем администрации президента Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым. Также премьер-министр вместе со своим коллегой примет участие в открытии белорусско-кыргызского бизнес-форума. Запланировано посещение ряда производственных площадок. Республиканский институт контроля знаний просит абитуриентов обращать внимание на СМС о результатах ЦЭ. Чтобы ничего не перепутать, важно обратить внимание на номер отправителя. Официальное сообщение приходит от адресата rix.by. И в нем нет ссылок, только предмет, баллы и номер бланка. Если попадется сообщение, которое выглядит похоже, но пришло с незнакомого номера или со ссылкой, RIX рекомендует просто не переходить по ссылке. Автоматическое СМС с результатами придет каждому участнику централизованного экзамена на номер мобильного, который был указан при регистрации. Этот сервис бесплатный. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Партизанском, на улицах Орловской, Денисовской, Тимирязева, Вовшасова, Казинца, Радиальной, Притыцкого, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису. В четвертьфинале первая ракетка планеты уступила россиянке Диане Шнайдер, которая занимает 23-е место в мировом рейтинге. Итоговый счет встречи 6-3, 5-7, 0-6. Матч продолжался 2 часа 12 минут. Решающий поединок женского Ролан-Гаррос состоится в субботу. Новостям компании «Минск Кристалл». 133 года рядом с важными событиями, большими поводами и моментами, которые хочется разделять. Все это время с неизменным вниманием к качеству и своему делу. Пусть и дальше будет только движение вперед, новые вершины и заслуженный успех. С праздником, «Минск Кристалл». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в западных районах кратковременные дожди, местами грозы и порывистый ветер, в Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу сегодня с Антоном Ждановым.

0: Смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Апельсин 3 рубля 99 копеек за килограмм. Бекон сырокопченый для яични Дзержинский мясокомбинат 7 рублей 99 копеек за 220 грамм. Подробности на сайте евроопт.бай или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
4: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарство препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначено для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук биомедпрепараты.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ.бай.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: И 3 часа запекаем на душевной волне.
1: И что это? Бодриссимо. Шоу, йоу. Бодриссимо. Йоу-шоу.
0: Веселее ехать на работу. Бодриссимо.
1: Шоу, йоу.
0: Бодриссимо.
1: Йоу-шоу. Готов к любому повороту.
2: Утро будет!
3: И никуда ему не деться от этого. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 15 минут в белорусской столице. 4 июня, день сегодняшний, для тех, кто заблудился. И для тех, у кого вчера было феерично. Это Антон Жданов, это Бодриссимо Шоу здесь на Душевном Радио. Всем привет, всем здравствуйте. Здравствуйте, радиочат в Телеграм, Душевный Радиочат. Заходите, пишите Душевное Радио, 3 сердечка, там вы сразу же найдете нас. Это сделать очень легко, присоединяйтесь, общайтесь. Как, например, некто Кинг Александр, мы его все знаем прекрасно. Привет, Саша, написал Антон. Сегодня Всемирный день корги. Прикинь, не такой праздник есть. Нить. Я написал, что нет. Не говорите больше никому. Не говорите больше никому. Хорошо, что она сейчас ведет эфир на другом радио. Поэтому тихонько. Это будет наша тайна. Но новости разные бывают. Кстати говоря, о новостях совершенно скоро мы с вами окунемся в мир новостей совершенно других, не тех, о которых рассказывают в новостных выпусках, а в мир новостей, которые рассказываем мы в рамках Бодриссимо Шоу. Так что готовьтесь к новостям. Возможно, Сергей Ибрагимович посетит нас для того, чтобы обсудить новости. Ну, это посмотрим. Итак, всем доброго утра. Все подготовились к следующему часу Бодриссимо Шоу на Душевном Радио. Погнали вперед!

0: time, weather, and...
1: Утка-фаст News! Ну что, самое время к нашим новостям. Окунуться в новости, так сказать. Привет, Виталик. Окунуться в новости, которых нигде больше, кроме нас, никто не расскажет.

0: И для этого я пригласил в студию ведущего новостей, руководителя службы информации душевного радио, в том числе, а вот теперь да.
1: Доброе утро всем.
0: Сергей Сенкевич.
1: Это я, да.
0: Так, Серега, ну смотри, новости такие. Во-первых, на Мальте, ну, сразу скажу, для того, чтобы никто не переживал, к счастью, обошлось без жертв.
1: Это главное, да.
0: Но повреждены жилые дома в округе. На Мальте взорвался завод по производству фейерверков, устроив эпичное фаер-шоу. Вот особенности наших новостей в том, что можно даже посмотреть видео. Я сейчас.
1: Ну, я, кстати, видел это видео, но реально эпичное такое.
0: Да, я скидываю видео в наш душевный радиочат. Заходите, посмотрите. Вот он, завод фейерверков был. А что там еще на Мальте производить? Только фейерверки. Новость такая, новость, которую нужно посмотреть, так сказать, пощупать.
1: Это все, да?
0: Да, это первая кратенькая новость. Мне хочется обсудить особенно третью новость с тобой.
1: Я думал, ты просто обсудить, как пиротехника взрывается.
0: Ну да, это тоже можно обсудить. Ну, на самом деле, пиротехника, ну, красиво же.
1: Но когда ее много,
0: хорошо, что никто не пострадал.
1: Да, главное, что обошлось без жертв.
0: Да. Новость вторая. Выяснили ученые, для чего коты и кошки ложатся на клавиатуру компьютера. Ну, вот они часто мешают людям там печатать и все такое.
1: Ну, чтобы с ними как больше времени проводили.
0: Нет.
1: Нет?
0: Нет.
1: Они хотят тоже участвовать в процессе,
0: нет,
1: в рабочем, нет?
0: Все дело в том, что котики хотят доминировать.
1: Угу.
0: Клавиатура сильно пахнет хозяином. И они таким образом пытаются, так сказать, доминировать. Продемонстрировать доминирование не потому, что они хотят быть ближе к хозяину.
1: А может,
0: далее.
1: Они в прошлой жизни уже работали за компьютером.
0: Уже доминировали.
1: Нет, они заработали за компьютером и снова хотят.
0: Продолжают кодить.
1: Да.
0: Итак, привлекает к ноутбуку кошек совсем не тепло, а запах, который вы регулярно оставляете на нем при печати. И чтобы вытеснить ваш запах, кошка оставляет на ноутбуке свой. Так она, так сказать, объявляет, что территория принадлежит ей.
1: Вот, ну, такая, будем знать.
0: Простая штука. У тебя есть кошка?
1: Нет, и кота нет.
0: А был?
1: Ну, когда-то,
0: а что
1: да.
0: ты с ним сделал?
1: В деревню отвез.
0: Кот убежал к своей.
1: Не, он просто настолько был активный, что, ну, ему, правда, было мало места в квартире, а в деревне ему просто замечательно.
0: Раздолье,
1: да.
0: Там можно.
1: Он там.
0: Ну, вот знаете, любители котиков, просто котики хотят доминировать. Кто же не хочет доминировать? Можно прийти, лечь на клавиатуру, все, вперед, мое место. И вот новость.
1: Если бы они еще печатать умели, и новости,
0: да, и на работу
1: создавать,
0: за себя ходили,
1: да, и делали всякие полезные дела, вообще
0: шикарно.
1: Замечательно.
0: У нас с тобой есть наш общий лысый друг.
1: Привет ему.
0: Привет ему, да. Всем отдыхающим, кстати говоря, привет. Мужчины лысеют, пришли к выводу ученые, вот говорят там, тестостерон, там еще что-то. Оказывается, из-за нехватки солнечного света.
1: И только лишь?
0: Да. К такому выводу пришли врачи. То есть он где-то сидел всю жизнь в подвале.
1: В темнице сырой.
0: Да. Согласно этой теории, организм избавляется от волос, чтобы получать больше солнечных лучей. Просто солнышко хочется. И лучше защищаться от рака. Ну, понятно, витамин D получает организм и так далее. Это действительно природная защита. В интернете также обратили внимание, что среди бездомных лысых встречается заметно меньше. А ведь действительно. Ты когда...
1: Ну, они всегда в шапке в основном.
0: Но из-под которой торчит копна густых волос, понимаешь?
1: Можно, да. Но я не присматривался.
0: В интернете, да, обратили внимание на это. Многие из них, из людей без определенного места жительства, сохраняют густые волосы, несмотря на возраст. И, может быть, эту новость отправить нашему другу?
1: Ну, отправь. Ну, кстати, сомнительная новость, если честно.
0: А если его, например,
1: мы же как бы
0: лишить,
1: вроде,
0: так сказать, места жительства? У него вырастут волосы? Интересно, променяет он волосы на сомнительную перспективу?
1: Боюсь, что нет. Но тем более это образ, это уже образ. Я думаю, что как бы лысые люди, они же, у них образ прям целый. Это же мачо, мне кажется, да?
0: Да.
1: Вообще считается.
0: Серьезно?
1: Да. А ты не в курсе?
0: Нет.
1: Ну вот спроси у наших
0: слушателей. Я думал, мачо, у которых есть
1: волосы. У наших слушательниц. Мачо — это с волосами на голове, ребят.
0: Хорошо, напишите, пожалуйста, в душевный радиочат, мачо с волосами на голове, как Сережа обозначил, или без. Просто интересно. Ну,

0: новости такие. Спасибо, Серега, что зашел обсудить.
1: Да, пожалуйста, приглашайте.
2: Утро будет. Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Белагропромбанк.
3: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
4: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
5: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ковре из желтых листьев в платьице простом.
1: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой «Только живой звук». Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свободно.

0: Да, обязательно послушаем свое, песню Дмитрия Каминского, немножко попозже. А пока я сделаю, ну, фронт у нас следующего часа. Следующий час у нас самый замечательный. Это час, в котором мы с вами будем фристайлить. Абсолютно любые ваши новости, все, что хотите, рассказывайте. Присылайте нам в душевный радиочат, я с удовольствием прочитаю. Но не забывайте, что самое главное... Миссия следующего часа – это приятная неожиданность. Где вы слышали душевное радио? Где оно играло, когда вы шли? В любое время суток, откуда, куда, неважно. Главное – рассказать, где конкретно играло душевное радио. И мы ворвемся к этим людям и приободрим их, поможем. Помочь словом мы всегда готовы. Нет, ну и делом тоже, конечно. Но делом мы... да, собственно, и делом поможем. Чего? И делом, и словом. Так что рассказывайте, где слышали душевное радио. Это все в следующем часе. Пока вспоминайте. Ну и пишите. Душевное радио чат. Душевное радио пишите в Телеграм. И находите нас. Написано «Душевное радио». Три сердечка. Найти нас очень легко. Я, Антон Жданов, прощаюсь с вами только до следующего часа, в котором мы с вами обязательно встретимся. Ну, а около 10 встречайте Сергей Ибрагимович Сенкевич и новости на душевном радио.
1: Подвести Машоу. Утро будет!
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Доброе утро. Пункт захоронения радиоактивных отходов должен быть готов принимать первые контейнеры с БелАЭС к 2031 году. Об этом заявил директор Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами Михаил Кисель. Как пишет БелТ, в этом году будет готов отчет по оценке воздействия на окружающую среду. Осенью перейдут к процедурам общественных слушаний. В конце года подготовят государственную экологическую экспертизу. В начале следующего года Госкомиссия должна определить приоритетную площадку. Далее архитектурные проекты и строительная экспертиза. После начнут возведение объекта. Результаты централизованных экзаменов станут известны с 8 июня. Узнать их можно будет онлайн в личном кабинете участника ЦЭ или бесплатно через СМС-сообщение. Республиканский институт контроля знаний обратил внимание на то, что СМС с результатами ЦЭ будет содержать только информацию о предмете, балле и номере бланка. Также сообщение не должно содержать никаких ссылок. Республиканский праздник Купалья «Александрия собирает друзей» пройдет на берегу Днепра в Шкловском районе 11 июля. В этом году праздник в Александрии будет наполнен как уже известными локациями, так и многочисленными новинками. Например, пройдет сырный фестиваль. Рядом расположится лаунж-зона с местами для отдыха и перекуса. Программа фестиваля в Александрии по традиции будет насыщенной и интересной для гостей любого возраста. В новых российских самолетах будет доступ к интернету по Wi-Fi. Также будет опция установки экранов и других средств комфорта. Однако итоговая комплектация салона будет зависеть от авиакомпании. Именно перевозчику предстоит определять наличие экранов, Wi-Fi и размер кресел. К новостям компании. Анатолий доплатит. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки Бай. Не пропусти выгоду. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. Минск-Кристалл. 133 года рядом с важными событиями, большими поводами и моментами, которые хочется разделять. Все это время с неизменным вниманием к качеству и своему делу. Пусть и дальше будет только движение вперед, новые вершины и заслуженный успех. С праздником, Минск-Кристалл. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки. По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио «Бодриссимо шоу» сегодня с Антоном Ждановым.

0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1.
3: 624-1057.
4: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
5: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
6: Ненаказуемо.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.

0: Йоу, всем привет, всем здравствуйте. 10 часов 16 минут, 4 июня, лето, уже четвертый день, с ума сойти. Сверяйте время, это Душевное радио, это Бодрисимо Шоу, Антон Жданов зовут меня. Заходите в наш Душевный радиочат, общайтесь, не забывайте писать, где вы слышали Душевное радио, где слушают Душевное радио. Мы придем, зайдем, ворвемся и поддержим добрым словом. И это вы легко, ну и, конечно же, наверное, делом. Возможно. Возможно, поможем кому-то дела продолжать днем сегодняшним. В общем, пишите, не стесняйтесь. Здесь кота прислали прикольного, который сидит перед клавиатурой. Саша прислал. И очень прикольно. Паша из Ташкента написал, плейлист составляет. Это на сегодня он составлял, наверняка, да. Друзья и подруги, расскажу вам о коллабе. Невероятной просто. Что делает завтрак идеальным? Ну, конечно, понятное дело, это яишенка. Яишенка не потому что ИИ, а потому что с душой готовим, да, на завтрак что-нибудь себе вкусненькое. Кстати говоря, из яиста огромное количество всякого вкусного. Я вот вчера рецепт рассказал. Можно еще, ну, похожее что-то делать. Скрэмбл называется, да, это французское, по-моему, блюдо. Когда масло подсолнечное растапливаешь на сковородочке и тоже вот взбитый венчиком пару яиц выливаешь и буквально 3 минутки жаришь, потом снимаешь, и оно такое доходит, такое блестящее получается, такое как лед Байкала примерно. Ну так вот, друзья, подруги, коллаборация, которую вы не ждали, а она пришла в ваш дом. Кобринские яйца выходят в упаковке Душевного радио. Нашли в магазине? Сфотографируйте. Присылайте фотографии в наш телеграм-чат с хэштегом «Душевные яйца». В одно слово. Хэштег «Душевные яйца». У вас есть возможность выиграть фирменную термокружку от Душевного радио. Делитесь теплом. Ждем также ваши отметки в Инстаграм. Обязательно подпишитесь, если еще не подписаны. Обязательно поставьте лайк. Удивительная штука. Участвуют торговые сети «Корона», «Грин», «Юнистор», «75 XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор». Ищите «Душевные яйца». Кобринские яйца, «Душевные яйца». Фоткайтесь, присылайте с хэштегом еще раз «Душевные яйца». Ну, а я прочитаю обязательно, где нас слушают. Здесь уже есть достаточное количество сообщений. Ну, немножко послушаем музыки и перейдем непосредственно к ним. Где вы слышали «Душевное радио»? Передавайте привет туда. Не забывайте адреса. Адреса — это важно.
1: Бодрисимо Шоу. Бодрисимо Шоу. «Душевное радио». Слушай свое.

0: билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Итак, наша приятная неожиданность уже набрала обороты, поэтому расскажу, где же слушают душевное радио. Всем привет! Душевному радиочату привет! Нашему ТикТоку привет! Сыну привет, который заходил только что поговорить. Вот счастливое время сейчас у них наступило, это каникулы. Говорю, проснулся давно.
1: Минутки три на лап.
0: Да. Итак, где же слушают душевное радио, где слышали душевное радио, все об этом расскажу сейчас. Во-первых, привет, город Брест, завод Гефест, уже 3 часа жду, пока пойдет дождь, а пока сплю за столом, пока начальник гуляет по территории. Вот такие дела. Михаил Михайлович написал, ну правильно, чего, пока начальник гуляет, главное не проспать. Начальника, кстати говоря, родители недавно приобретали новую газовую плиту, Гефест, привез парень с завода. Из Бреста. Очень классно, только кнопочки не было зажигания, зажигалки. Он говорит, все нормально, я приеду, я вернусь, мы вышли, где-то выпало, короче. И прислали, здорово, класс, респект большой. Отличная доставка, отличные люди, вам большущий респект и уважуха. Говоря языком Пушкина и Есенина, респект. Дима пишет, Витебск на СТО Журавский, улица Ленинградская, 136Д, слушаю душевное радио. СТО Журавский, улица Ленинградская, 136Д, вы не перепутаете. Вам огромный привет, Витебск от душевного радио. Так, Аня, Анечка, привет. Минск, Каменная Горка тоже наконец-то имеет возможность слушать душевное радио. А что было? Расскажи, я не в курсе. Каменная Горка — это дом родной, фактически. А я только в другую сторону жил там, в Сухарево. Кинг Александр, я сегодня в любимом городе Пинск. Наконец-то добрался, да? Слушаем вас и балдеем, улица Рокоссовского, 32. Наконец-то добрался до семьи. С крыши этих минских. Анатолий Борисов также слушает. Круто, Борисову огромный привет. А где Борисове-то? Брест, Дубровка. Тамара, привет в Брест на Дубровку. Витебск, Минская область, Воложенская районная больница. С вами на связи Евгения. Жень, привет, выздоравливай. Как здоровье твое? Расскажи тоже, напиши. Злой енот. Доброе утро, Антон. Приготовила по вашему рецепту с майонезом, с мазиком. Вкусно очень. Ну, это круто, что получилось. Так, секундочку. Немножечко сдвину, чтобы не попасть под раздачу, чтобы реклама не пошла. Так вот, вкусно, очень быстро готовить, даже очень быстро. Да, минутка буквально. Не успела повернуться и уже готово. Но первый блин комом, здесь на фотографии, спасибо за фотку. А второй раз все вышло просто отлично. Спасибо за рецепт. Ну или второй раз. Да, вот потом чашечку можно перевернуть. И лучше брать такую чашку повыше, чтобы был такой, знаете, этот самый... Ну, конус, что ли? Ну, не конус, нет. Короче, кругленькая такая тумбочка получается такая. Вот, и по консистенции, согласитесь, что вообще невероятная штука. Очень-очень нежная. Рад, что пригодилось, рад, что получилось. Злой енот, привет огромный. Александр, Брест, Б, Космонавтов, Центр. Б, Космонавтов? Это чего, каких больших космонавтов или каких? Я не знаю. Но центр Б-космонавтов. Огромный приветище. Заславль, Литопласт. Слушаем душевное радио. Несменные ваши слушатели. Да, Викуль, спасибо. Привет тоже. Несменные слушатели Гомельский областной институт развития образования. С вами. Это всегда приятно, Олеся. Институт образования. Большой привет. Когда спрашивают, вот не боюсь ли я развития искусственного интеллекта, я всегда говорю, что я боюсь упадка естественного интеллекта. Так что образование — это наше все. Были уроки, сейчас каникулы. А, ну да, конечно, Ань, да. Теперь наконец-то имеет возможность слушать Каменная Горка, душевное радио, теперь понял. Привет из Гомеля, вы лучшие. Спасибо, Елена, большущий приветос из Минска. Привет из Ивенца, Воложенский район. Кучинский Артем. Тем, привет. Елизавета, бульвар же. А, Б космонавтов, все. Просто Б большое написано, поэтому я и завис. Если бы так, Б маленькое, тогда понял, что бульвар. Так-то бульвар же. Может быть, Б большая, потому что там действительно не бульвар, а бульварище. Привет на бульвар космонавтов, Елизавета. Где слушаете душевное радио? Есть еще время для того, чтобы прислать свой вариант. Кому-то передать привет, внезапный кто-то услышит, где слушаете, где слышали душевное радио. Все это к нам в душевный радиочат.

0: слушай свое.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Так, ну что, друзья и подруги, будем завершать потихоньку. Здесь прям с фоткой прислали нам привет из Минска. Магазин «Соседи» Лещинского 1. Слушаем постоянно. И фотография чего? Конечно же, душевных яиц от Кобринской пицфабрики. Ставьте хэштег, потому что термокружка душевного радио фирменная, которой даже у меня еще нет. Жду своего дня рождения, понимаете. Поэтому можно будет побороться. Почему нет? Ставьте хэштег. Так, для хороших танцоров. Ну, конечно. А что, почему нет? Там написано «для хороших танцоров». Все правильно, все честно. Дань. Привет из Щучина от Валеры. Валера, в Щучин огромный привет. Так, вчера тоже искала яйца. В Грине, в ТЦ Червенске еще нет. Так что там можете не искать. Нет, почему? Вот вчера не было, а может сегодня уже есть. Может разбирают быстро. Вон, видите, сколько там на Лещинского? Вон, раза, ого, сколько. Вот, так что смотрите, заходите. Я вот сейчас буду ехать. Когда поеду с работы, обязательно зайду в магазин, обязательно посмотрю. Потому что вчера искал, но вчера мне не повезло. А сегодня, я думаю, что повезет. Вот такие вот дела. Ну что, на сегодня на этом все. Спасибо огромное всем, кто активничал в нашем душевном радиочате. Завтра у нас будет пятница. Завтра в пятницу встретимся. Около 8 часов 15 минут. Скажу вам здравствуйте, доброе утро. С удовольствием это сделаю, как всегда. Жаль расставаться. Около 12 придет Оль Шебека. Встретится с вами. И будет счастье всеобъемлющее. Так. Юля, кстати, написала, в авиамол тоже нет. Тоже наверняка появится. Смотрите, они вот сейчас начинают насыщаться магазины яйцами и раскупают быстро достаточно. На сегодня это все. С вами был Антон Жданов. На сегодня говорю вам адьос. Всем отличного дня и до завтра.
1: Я пишу ровным почерком на зеленом сукне. Нет уныния больше в любимой стране. Хватит, граждане, ныне прозябать в тишине. Бодрись, Симашоу!

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Здравствуйте. В Беларуси ожидают с визитом президента Ганы. Об этом в эфире Первого информационного телеканала заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич. Как пишет Белт, готовится большой пакет документов к подписанию. Ранее министр иностранных дел Максим Рыженков заявлял журналистам, что визит президента Ганы в Беларусь планируется на июнь. Гана заинтересована в белорусской технике и продовольствии, в обучении молодежи в белорусских вузах, особенно по специальностям медицинского и сельскохозяйственного профилей. В Минске продолжает свою работу крупнейший отраслевой форум «Белагра». Это событие ключевое в рамках большой агропромышленной недели. Увидеть на экспозиции форума можно буквально все, от беспилотных тракторов до передовых технологий в животноводстве. Мероприятие крупнейшее в агропространстве ЕАЭС. Третий день форума стартовал, сегодня упор сделают на научную отрасль. В Беллегпроме рассказали об изменениях в школьной форме. По словам руководителя концерна Надежды Лазаревич, обновят госстандарт, касающийся такой одежды. Уточнят ряд терминов, наименований и показателей. Документ с описанием, какая качественная продукция должна быть отшита по ГОСТу для школьников, появится совсем скоро. Также задумываются о создании реестра производителей школьной одежды, а также критериев для включения в него. Он даст возможность родителям учащихся узнать, какие предприятия делают качественную школьную форму. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств, а 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Новость предоставлена билетным оператором. Тикет.про, спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Тикет.про. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер, в Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно, в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
1: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
2: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Бэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси развиваются условия для работы криптобанков. Премьер-министр Александр Турчин накануне подписал постановление, дополняющее единый перечень административных процедур в отношении таких субъектов хозяйствования. Предусматривается включение криптобанка в соответствующий реестр, его корректировка и исключение. Из него принятие документа будет способствовать развитию криптосферы в Беларуси. С начала года в экосистемах страны потерялись 24 человека, из них шестеро несовершеннолетние. Всех детей удалось найти, об этом сообщили в МЧС. Спасатели подключаются к поискам, когда человек теряется непосредственно в природной среде. Важная рекомендация: во время каникул необходимо обязательно проговорить с детьми, что нельзя самостоятельно заходить в лес. А если взяли ребенка с собой, необходимо постоянно держать его в зоне видимости. Сервис отправки посылок между пунктами выдачи заказов Wildberries VB-Track может в ближайшее время заработать в Беларуси и Казахстане. Об этом рассказала основательница компании Татьяна Ким. Как и в случае с другими зарубежными рынками, компании сначала предстоит тщательно изучить особенности местного законодательства, чтобы запуск был максимально бесшовным и удобным для клиентов. В России сервис действует во всех пунктах выдачи заказов. Ранее Marketplace запустил в нашей стране сервис партнерского кредитования, а также службу такси. Коллектив авторов, создавших облик станции метро «Кавальская Слобода» в Минске, получил гран-при на международной выставке-конкурсе «Креативный город» в российском Иркутске. В создании дизайна станции участвовали белорусские проектировщики, дизайнеры и скульпторы. На выставку-конкурс поступило около 300 заявок из 21 города, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. К новостям компании «Минск Кристалл». 133 года рядом с важными событиями, большими поводами и моментами, которые хочется разделять. Все это время с неизменным вниманием к качеству и своему делу. Пусть дальше будет только движение вперед, новые вершины и заслуженный успех. С праздником, «Минск Кристалл». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
0: Года на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность. В западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24 тепла. В Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибега.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
2: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Белагропромбанк.
5: Мама, это тебе. Я сам нарисовал.
6: Спасибо, солнышко. А это тебе.
5: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
7: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Недушный день.
10: Четверг, 4 числа, как договаривались, встретились на душевном радио. Ну, значит, не все скороговорки врут, не все они выдумка. Их, наверное, уже можно назвать фольклором. Так что, может, сейчас лигурийский регулировщик регулирует в Лигурии, а 33 корабля лавируют и вылавировать пытаются. Ну, а мы тоже с вами как на корабле в четверг. Горизонты широкие, перспективы какие-то туманные, деваться некуда. Ну, а дальше плыть надо, надо. Вот, чуть, надеюсь, прояснится, когда какая-то цель из-за горизонта выплывет. Ну, а ею может ставить привет обеденный, выигрывать призы. Мы сегодня будем за приветы и в подарок фильтр, бутылка от Аквафор. За сообщение в телеграм-чат душевного радио. Пишите, кому сегодня что будем в прямом эфире на всю страну говорить, кому о чем рассказывать, кому с чем поздравлять. Пожалуйста, проявляем фантазию. Ну, а за самое оригинальное, интересное сообщение приз, да, вот такой вот. Поэтому от засухи мы, понимаете, не истощимся. Буду немножко вас увлажнять питьевой водой премиум-класса.
9: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Привет, можно передать настоящим мужчинам, вот хотя бы таким, из группы Backstreet Boys. 33 года уже исполнилось группе, и парни задворок за это время превратились в настоящих мужчин. Визуально так очень брутально они выглядят, но, не знаю, вообще-то настоящие мужчины, состоявшиеся мужчины, это кто? Это кто? Ну, это тот, те, кто дерево посадил, дом построил, вырастил сына, выполняет домашнюю какую-то работу наравне с своей половинкой, не растерял по пути любовь и мечту. Ну, наверное, так, если образно, если такое сентиментально описать. Ну, а что говорят социологи и психологи? Они как-то выделяют следующие ключевые качества настоящих мужчин. Давайте сверяться. Итак, ответственность, умение отвечать за свои поступки. Так, и второй пункт – это эмоциональная зрелость, способность к эмпатии, открытому диалогу и поддержке. Так, хорошо, дальше идет самодостаточность, финансовая и психологическая независимость. И на четвертом месте надежность, но не по важности, а просто в этом списке. Умение держать слово, совершать решительные действия, если вдруг возникают проблемы. Но мне кажется, что в нашем мире, вообще в 26-м году, сегодня мужское и женское поведение, мужское и женское, они как-то так границы размываются, и основной критерий мужественности лично для меня – это такой адекватность, заботливость. Человек обязательно должен быть честным, вне зависимости от внешних обстоятельств. А какой он для вас, настоящий мужчина? Если он с вами рядом, ну или вечером вернется домой, то давайте ему передадим приветы. Приветы своим настоящим мужчинам в четверг на Душевном радио. Жду ваши сообщения в телеграм-чате Душевного радио. Ну а авторам самых оригинальных приветов не только настоящим мужчинам, настоящим подругам, настоящим бабушкам и дедушкам, которые забрали внуков уже с начала лета, в конце следующего часа, когда у нас уже все приветы отзвучат, будет в подарок кому-то из вас фильтр-бутылка «Аквафор», которая из обычной воды делает воду питьевую премиум-класса. Пишите.
0: Это лето. И любимая музыка. На Душевном радио. Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Светофор. Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины, все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema. Территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Душевное радио. Музыкальное путешествие во времени.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: С Ольгой Шебека.
2: Буги-буги танцует вдали от дома счастливый отец трех ангелочков Алексей. Также подписывайте все себя в интернете. Работает за рулем, душевная по интернету, да, он везде ловит, и везде можно поймать любимую волну и посмотреть за тем, что происходит в студии, кстати, тоже. Ну и вообще, как частичка дома, да, это привязка, и привет дочкам шлет по традиции. Но, Алексей, у вас три дочери. У меня к вам вопрос. Верите ли в предсказания? Может быть, вам когда-то кто-то нашептал, гадалка, что вырастете, станете брутальным мужчиной и будете тратить деньги на девчонок? Но мне что-то подсказывает, не так вы себе это представляли. Ой, не так! Ну, а теперь три принцессы и еще жена, четыре девушки ждут вашего возвращения, да, с подарками. Да, не только, да, аленький цветочек заказывают уже современные дети, но вообще-то, да, папа тоже подарочком может быть. Главное, возвращайтесь в хорошем настроении. Ну, а веселая коллега Ольга передает огромный привет классным Диане и тоже тезке Ольге из отдела зарплаты, 228-й офис. Девочки, ну а чего вы так веселитесь? А вот дальше пояснение. Работаем, но ждем настоящего жаркого лета. И помним, что завтра пятница, сокращенный рабочий день и, собственно, сама зарплата. Ну, значит, самый горячий период рабочий у вас в отделе зарплаты уже позади. Все придумали, кому сколько начислить. Но я, честно говоря, всегда представляла вашу работу как какую-то магию, вот, чтобы вот так вот волшебной палочкой провели. И такие, он себя хорошо вел. Знаете, такие помощники Деда Мороза из Беловежской пущи. Вот они за взрослой жизни смотрят, как себя ведут люди. Да, хорошо ли стараются, помогают ли дома с делами, помогают ли тёще на огороде. И вот за это как будто зарплату начисляют. Тогда понятно, почему зарплаты такие маленькие, правильно? Но деньги не главное. Главное, чтобы они были. Ну а вы пишите, кому сегодня еще будем передавать приветы. Телеграм-чат душевного радио открыт для сообщений.

0: душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, это Александр Бунов. Слушайте мою песню на волнах душевного радио.

час дня. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Нацбанке рассказали, сколько денег хранит на депозитах средний белорус. По итогам первого квартала физлица хранили на депозитах в перерасчете на белорусские рубли без малого 24 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим

0: предыдущим кварталом эта сумма увеличилась почти на 6%. Всего банковский регулятор насчитал 1 015 000 вкладчиков. 60% из них – женщины. В прошлом году на одного вкладчика в Беларуси в среднем приходилось почти 18 тысяч рублей. Прямые рейсы свяжут Минск с Нижним Новгородом и Чебоксарами. Полеты между Чебоксарами и Минском начнутся 29 июня дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Рейсы между Нижним Новгородом и столицей Беларуси будут выполнять с 5 июля 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. Продажа билетов уже открыта. Республиканский институт контроля знаний просит абитуриентов обращать внимание на СМС о результатах ЦИЭ. Чтобы ничего не перепутать, важно обратить внимание на номер отправителя. Официальное сообщение приходит от адресата rix.by. И в нем нет ссылок, только предмет, балл и номер бланка. Если попадется сообщение, которое выглядит похоже, но пришло с незнакомого номера или со ссылкой, RIX рекомендует просто не переходить по ссылке. Автоматическое СМС с результатами придет каждому участнику централизованного экзамена на номер мобильного телефона, который был указан при регистрации. Этот сервис бесплатный. Первая за 6 лет новая умная колонка Google выйдет 25 июня. Гаджет Home Speaker со встроенным ассистентом Gemini будет стоить $100. Доступна в 4 цветах. На основании колонки будет кнопка отключения микрофона и кольцо, которое светится, когда колонка слушает или отвечает. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на сливки.бай. Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от Art Food. Минск «Кристалл» — 133 года рядом с важными событиями, большими поводами и моментами, которые хочется разделять. Все это время с неизменным вниманием к качеству и своему делу. Пусть и дальше будет только движение вперед, новые вершины и заслуженный успех. С праздником, Минск «Кристалл». О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 25 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 82 копейки.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в западных районах кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте и Гомеле 20-22, в Гродно и в Могилеве 21-23, в Витебске 22-24, тепла, в Минске без осадков и 20-22 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.
2: Реклама. Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Совсем честно, спели гости из будущего, знаем мы не только лучше друг в друге, знаем мы все. Но когда часы совместные в годы формируются, этого всего становится так много, что уже трудно вывозить вот эту вот всю большую, накопленную непосильным трудом совместную жизнь. Но что же делать тогда? Как быть? Да кто-то идет к психологам, кто-то идет танцевать, записывается на вокальные занятия, барабанит и на фитнес идет, в общем, во что угодно углубляется, лишь бы как-то все эти вопросы и кризисы преодолеть. Но я верю, что если когда-то друг друга влюбились, то несмотря на годы, несмотря на весь огромный накопленный опыт, можно заново влюбиться в своего человека. Ну, потому что даже если каждый в своем темпе развивается, в своем темпе ставит цели, их достигает или вовсе не достигает, все равно за что-то же мы своего такого мягкого, такого пушистого, такого харизматичного, длинноногого, голубоглазого или там очень такого с пушистыми ресницами человека нашли, вот как-то совпали, поэтому... Да, нужно прокручивать те самые моменты, которые нас связали, и со всем остальным вместе реально справиться, это точно. Ну а сейчас, смотрите, лето за окном, сколько можно всего интересного вместе придумать, сколько можно мест посетить. Ну а приятное друг другу можно прямо сейчас начать делать. Телеграм-чат Душевного радио открыт для приветов, для поздравлений своим людям. Вдруг у вас сегодня какой-то есть повод. Полгода, как был первый поцелуй. 10 лет, как сходили в кино. Придумывайте, если уже не помните, те самые поводы. Впечатляйте свою половинку. Ну а в конце этого часа авторы всех приветов, что сегодня в эфире прозвучат, смогут поучаствовать в игре. Такой, на удачу я ее называю. Подарок будет фильтр-бутылка от Аквафор. Такая бутылочка, которая воду обычную превращает в питьевую воду премиум-класса. Ну что, готовы? Жду ваши сообщения.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Встали рано, хорошо, если съели два банана. В общем, рано радуемся. Песня, похоже, очень даже портретная. Наш портрет вот так хорошо нарисовал Игорь Корнелюк. Ну, а чем завтракают вообще в мире? Ой, ну, чем больше путешествуешь, тем больше понимаешь, что завтрак – это привилегия. Не все просыпаются, успевают у него в отеле сходить. И вообще, оказывается, столько всего можно есть, а не только сырнички или омлетик. Вот в Японии едят завтрак, который называется вафу. Фу, это такой полноценный прием пищи, никакой легкости после него испытывать не получится. Там и рис, и суп, и соевый сыр тофу, и овощи, и рыбка разная, и еще бобы, натто, такие ферментированные соевые бобы. Кстати, в Китае тоже похожее меню, только к этому списку еще добавляют столетние яйца, такие черные, они тоже ферментированные, белок янтарно-черный, желток черный, на вкус интересно, пробовала, жива. Так, в Бразилии, что едят в Бразилии? Такие маленькие хрустящие сырные булочки, это я не была, это я прочитала, мне тоже просто очень интересно, чем завтракает мир. В общем, из крахмала и тапиоки выпекают такие сырные булочки. Они такие тянущиеся. Внутри фрукты, например, да, или снаружи, как в кружке кофе или молоко. Вот такие завтраки. На Филиппинах едят утром микс из жареного риса, чеснока, яичницы глазуни, там еще и колбаски. В общем, филиппинская еда такая калорийная, жирненькая, но и фрукты там тоже есть. Ну, понятно, климат-то какой. В Чехии тоже похудеть не получится, потому что и творожные оладьи, и блинчики, и вообще все это поливают традиционно сладким ягодным вареньем, посыпают сахарной пудрой, а еще и взбитыми сливками, а еще ягодами. Но просто такой энергетический взрыв, после которого, ну, хочется поспать, наверное, и уже сдвинуться с места не получится. А какой он у вас? Идеальный такой завтрак, настоящий. И во сколько он должен быть, этот идеальный завтрак? Пишите в телеграм-чат Душевного радио.
0: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Привет в обед на душевном радио.
1: Сульгин Шибека.
2: Судя по количеству блюд на завтрак, что вы оставили в чате нашим родинам, некоторые слишком буквально воспринимают совет «завтрак съешь сам, а ужин отдай другу», но только таким огромным аппетитом и созревшим за ночь настоящим голодом могу объяснить разнообразие продуктов в утренние часы. И что вы тут написали? Тут, значит, были и вафельки, и сырники со сметанкой, и сладкий чаек, и пюре, штучки 4 котлеты, ну так, на зубок, да? Овощной салат, чай, сырники глазированные. Ну, только так некоторые могут дотянуть до обеда. Но, знаете, тут я вам скажу, Дмитрий, надо либо срочно прекращать, либо есть, либо взвешиваться. Ну, либо, знаете, многие из нас уже отчаялись прибегать к каким-то диетам, следить за своим внешним видом. Ну, конечно, идеальная диета – это когда открываешь холодильник, смотришь, вздыхаешь и закрываешь его обратно, потому что он пустой. Но есть еще вот какие, говорят, очень действенные способы. Можем попробовать. Да, заговоры. Вот такие вот женщины и мужчины прибегают к ним, когда уже отчаялись. Все остальные методы не сработали. Но это какие-то ритуалы, обряды, чтобы сохранить красоту. Эти вот заговоры, они помогают бороться с лишним весом. Так утверждают интернет-эксперты. И самые интересные такие словечки и ритуалы, которые я нашла, ну, вообще-то нужно было бы их сначала проверить. Но вот что мне понравилось. Например, сильный такой на похудение на яблоке. Вот есть. Для этого нам понадобится яблоко. Вот чудо. Потом обязательно должно быть круглой правильной формы однородного красного цвета. Иначе не подействует все волшебство. Без вмятин, трещин, потертостей. С утра берем это яблоко в руки, крепко сжимаем и представляем, как будем выглядеть после похудения. Возникает вопрос, что дальше нужно делать с этим яблоком? Нет, не съедать. Нужно сначала, держа его крепко-крепко в руках, назвать идеальный вес, к которому мы стремимся. И только тогда сработает ритуал. К ритуалу нужно отнестись очень серьезно. Не просить сбросить 20 кило за месяц, так вот, значит, распланировать, да, вполне, чтобы было реально. И нужно сказать: «Красное круглое яблочко, подари мне красоту, тонкую талию и силу воли». И вот такое вот зачарованное яблоко съедаем утром натощак и запиваем стаканом теплой воды. Ну и, наверное, кроме этого ничего больше не едим. И так вот через месяц получим желаемый результат. Как вам совет?
0: Душевное радио. Классика хитов. Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: В этом нет ничего странного, мы правда все хотим быстрых результатов, но не всегда без труда что-то можно вытащить, правильно? Но чтобы сбросить лишний вес или получить удовольствие от жизни, или зарплату себе увеличить, нужно что-то делать, да. И желательно продолжительный отрезок времени, желательно быстро этого всего достичь, легко и радостно, но практика показывает, что нужно все равно потрудиться. Поэтому пошептать над стаканом воды, это, конечно, быстро и просто, с точки зрения затрат ресурсов выглядит эффективнее, да, чем просто приложить какие-то усилия и привести себя в форму к лету. Но у нас с вами никакой магии, никакого чародейства, все совершенно прозрачно. Я озвучивала, что за приветы в эти два часика, вот с 12 и до 2, кто-то из вас, авторы сообщения, получит в подарок от душевного радио фильтр-бутылку какого-то яркого цвета. Интересно, какой достанется именно вам от Аквафор. И сегодня победителем, счастливым приветиком оказался привет Ольге. Ольга, мы вас поздравляем! Коллегам, девчонкам, Диане и Ольге передавайте привет. Не знаю, как уже будете фильтр-бутылочку делить на всех, но утолять жажду и на работе, и по пути туда, в офис, и на прогулке будет очень легко. Тем более, какой сезон горячий впереди. Но Аквафор — это не

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В полную силу заработал совместный инвестиционный фонд Беларуси и Омана. Об этом рассказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков. По его словам, главная задача фонда – финансирование совместных проектов. Портфель уже достаточно внушителен. Сейчас идет отбор наиболее интересных идей для вложения средств с целью увеличения производства и создания конечного продукта. Этот товар будут реализовывать не только в Беларуси и Омане, но и в странах ЕАЭС, а также в странах азиатского региона. Это Индия, страны Персидского залива и государства Восточной Африки. Белорусская железная дорога с 8 по 11 июня меняет график движения поездов на участке Минск-Барановичи-Брест. Об этом Белта сообщили в пресс-центре БЖД. Корректировки связаны с проведением планового ремонта железнодорожного моста на перегоне Фани-Полькойденова. С 8 по 11 июня поезда международных, межрегиональных и региональных линий на участке Минск-Барановичи-Брест будут следовать измененным расписаниям. Отдельные поезда будут отменены. За минувшие сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Благодаря оперативности правоохранителей и бдительности граждан большинство злодеяний предотвращены. Зарегистрировано 43 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.

0: технологий. Инициирована блокировка одного фишингового интернет-ресурса. Гид на Эверест из Непала ползком вернулся в лагерь после того, как был объявлен пропавшим без вести. 6 дней о его судьбе ничего не было известно, а коллеги считали его погибшим. 50-летний альпинист по имени Дава благодаря своему опыту смог выжить на вершине самой высокой горы в мире в суровых погодных условиях. Мужчина был обнаружен недалеко от базового лагеря, когда он ползком пробирался вниз. Впоследствии его эвакуировали на вертолете. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,82.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит от плюс 7 до 16, днем плюс 22-28, в Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 24-26, а в Гомеле до 27 тепла, в Минске завтра плюс 26, пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
1: Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Исполняйте народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

улицы, да с холода в дом заходят валенки, смотрят глазки честные, доверятся с трудом. Тихая история закипает в чайнике, и страшно даже думать,

0: Недушный день.
1: Этот четверг может слиться с неделей, пройти незаметно, как и предыдущие дни, быстро. Ну, вообще, не мечтали это, чтобы дни быстренько заканчивались, приближали нас к вечеру. Но есть еще вариант. Можно попробовать выразить себя более экстраординарно. Нам же нравится... Смелые люди, ну, нравятся, такие яркие, проявленные, кто идет на каблуках или поет громко в переходе, или смешно шутит, так вот, как мы хотим научиться, или излучает свет, несмотря ни на что, даже если всем остальным хочется спать, даже если у всех остальных ноют колени к дождю, наверное, ну, так может уже... Хватит смотреть на жизнь, будто мы не главные герои, а какие-то зрители. Давайте уже проявляться, давайте будем ярче. Начнем с малого, начнем просто с яркого взгляда, такого резкого улыбочки, широкой во все белые зубки. Ну и, может быть, начнем еще с музыкального квиза. Чуть позже в него сыграем в этом часе. И в подарок сегодня билеты в парк истории Великого Княжества. Сула будут, поэтому телефончики держим наготове. Ну и впускаем радость уже наконец-то в этот четверг.
0: Реклама. Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by. Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57. Душевное радио.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Хочется ухватиться за это лето, вот так ручками, ножками обнять его покрепче, чтобы никуда от нас не убежало, чтобы если куда-то и шло, то вместе с нами. А то, получается, мы тут работаем, а лето где-то за окном. Но предлагаю сейчас минуточку урвать у этого счастливого временного периода и отдохнуть, отвлечься. Ну, правы. Мы все детство проводили лето на улице босиком, пили непонятно что, ели вообще друг у друга и у соседей. Ну а теперь давайте немножко тоже выключимся из рабочей атмосферы и включимся в игру, потому что музыкальный квиз на душевном радио. Я готова уже, а вы телеграм-чат открываем и собираемся сообщение туда отправлять. Какое? Пожалуйста, с названием коллективов или исполнителя. Это может быть группа, это может быть какой-то один человек. В общем, кто исполняет трек, вам нужно узнать, еще успеть первым отправить сообщение, чтобы получить в подарок от душевного радио 2 билета в парк истории Великое княжество Сула. Готовы? Слышу, что да. Делаем громче.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: сколько песен насчитали? Правильно, 3 композиции. Вот ответы полетели уже в наш телеграм-чат. Так, хорошо, скоро уже будем проверять с вами правильность наших ответов. Но я напомню, что если вы вдруг в течение месяца на душевном радио уже что-то выигрывали, но, к сожалению, даже если правильный ответ пришел от вас, вы подарочек не сможете получить. А к огромному моему, сожалению, мне вот к такому. Ну что, давайте проверим, какие песни вы услышали. Ну, конечно, группа «На-на, Фаина».
1: Шире вселенной, горе мое,
0: жуки в лечении. И шура, ну как же хорошо, что летние дожди еще не отшумели, они все еще впереди, только 4 июня на календаре. Ну и сегодня первый правильный ответ, вот при соблюдении всех условий, пришел от Ольги. Я так понимаю, что это Ольга. Ольга, мы вас поздравляем! Именно вам достается в подарок от душевного радио 2 билета в парк истории «Великое княжество Сула». В парке средневековой истории можно проводить каждый день июня незабываемо. Например, побывать на Холодник-фесте, узнать, как праздновали Русалье в Беларуси и Купалье наши предки. Ольга, обязательно постарайтесь найти папороть кветку, загадать желание. Ну а мы свою удачу и будем испытывать завтра в это же время на душевном радио «Музыкальный квиз».
2: Музыкальный квиз на душевном радио. Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Time,
1: love,
0: joy.
1: I need
0: space.
1: Love,
0: I need me.
2: Action!

0: Недушный день.
1: Защита, о которой только что спела Бритни, может быть вообще-то такой многосторонний, кажется, гиперопека, ну, синоним сверхзащиты. Что в ней плохого? Ну, завязали шнурочки, ну, покормили с ложечки, ну, помогли ребенку залезть в куртку. Ну, правильно, человек же должен когда-то научиться это делать сам. Вот научится и будет. Ну, или когда... В целом, какая-то паранойя в отношениях тоже наступает, когда ревнивый партнер запрещает второй половинке общаться с противоположным полом, контролирует каждый шаг, смотрит какие-то сообщения втихаря, да, как-то открывает их и контролирует, кто и кому и что пишет. Просто под предлогом «я забочусь о тебе». Вот такие вот спасательные меры, честно говоря, не очень-то и нужны. Нужно вовремя сепарироваться, да? Ну или как в анекдоте: «Сынок, ты уже взрослый, самостоятельный человек, за тебя давно все решать должна жена, а не мама». Мама так говорит своему ребенку. Поэтому сверхзащита, чтобы не споткнуться лишний раз, чтобы быть таким идеальным, она, может, не очень нужна. Нужно быть не идеальными, а настоящими людьми. Нужно дышать, как получается, очень стараться, улыбаться, ну и верить, что все обязательно когда-нибудь будет так, как мы хотим, но прикладывать еще к этому нужно обязательно усилия. Зарядила, надеюсь, вас на остаток четверга, а завтра уже пятница, и завтра встретимся с вами на Душевном радио в 12.00. Пока-пока!
0: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с рабочим визитом Беларусь 14 и 15 июня. Предусмотрено проведение ряда встреч, в том числе с главой МИД Беларуси Максимом Рыженковым. Будет рассмотрен широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международные повестки дня, а также особое внимание будет уделено работе по дипломатическому сопровождению интеграционных процессов. Количество долгостроев в Минске за 5 лет сократилось более чем вдвое. Тему затронули на заседании мэрии. Председатель Минграисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, за последние 5 лет большинство долгостроев получили второе дыхание, в том числе со сменой функционального назначения. Вместе с тем на территории города еще сохраняется ряд объектов, не введенных в эксплуатацию. Однако в 2021 году таких объектов было 187, сейчас их осталось 80. Планируется, что в этом году будут введены в эксплуатацию 28 объектов. Оранжевый уровень опасности из-за грозы шквалистого ветра объявлен в Беларуси завтра. Об этом рассказали в Белгидромете. В пятницу будет облачно с прояснениями. По западу пройдут кратковременные дожди. Днем прогремят грозы. Ожидаются сильные ливни. Порывы ветра могут достигнуть 15-20 метров в секунду. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Температура ночью составит от плюс 7 до 16, днем плюс 22-28, в Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве до 26 тепла, в Гомеле 27 с плюсом. В Минске завтра плюс 26 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
1: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Время покупать! Билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя. 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: душевное радио. Слушай любимое, проверенное.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Привет!

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко подписал указ о мерах по развитию международных автомобильных перевозок грузов. Документ предусматривает освобождение от уплаты утилизационного сбора ввозимых в Беларусь новых грузовых авто экологического класса 5 и выше, а также прицепов и полуприцепов. Указ направлен на создание дополнительных условий для обновления белорусскими автоперевозчиками парка транспортных средств. Беларусь входит в топ-5 мировых лидеров по производству молока. Об этом рассказал директор Института мясомолочной промышленности Национальной академии наук Беларуси Гордей Гусаков. По его словам, вся продукция, которая производится в Беларуси, качественная, безопасная и абсолютно натуральная. Мясомолочная промышленность сегодня – это основа экспортного потенциала. Прямые линии районных администраций пройдут в Минске в эту субботу. Так, с 9 утра и до полудня горожане получат возможность задать вопросы представителям руководства районных администраций. Более подробная информация, в том числе контактные данные, есть в сети. Работа нидерландского парка развлечений Варбик была экстренно приостановлена из-за сбоя в системе электроснабжения. Причиной короткого замыкания стали самые неожиданные нарушители – слизни. Десятки моллюсков проникли в электрощит и фактически парализовали работу нескольких аттракционов. Парк был вынужден ограничить работу большинства развлечений до завершения проверки оборудования. Посетителям в качестве извинений пообещали раздать бесплатные входные билеты. И к новостям компании. Она не влазит в лифт. Пицца 60 сантиметров от 40 рублей в экспресс-пицца со скидкой на сливки.бай. Хватит всем. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также много

0: многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,82.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, температура ночью составит от плюс 7 до 16. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 24-26. В Гомеле до 27 тепла, в Минске завтра плюс 26, а также пройдут дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
5: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Доброго

0: Реклама.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
3: Белагропромбанк.
4: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
5: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
6: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.

0: Самаринская, 8. Здесь покупают джили.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. В Беларуси Ганна могут отменить визы для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Александр Лукашенко подписал указ о проекте международного договора. Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества между Беларусью и Ганной, создание благоприятных условий для активизации контактов по линии органов государственной власти двух стран. По итогам проведения первого дня централизованного тестирования были установлены единичные случаи размещения в интернете, телеграм-каналах и чатах фотографий тестовых заданий. Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. РИКС совместно с компетентными органами установил личности всех, кто разместил эти материалы. Также выявлены организаторы телеграм-каналов и чатах, вбрасывающих недостоверную информацию и ответы в период проведения ЦТ. Руководитель РИКС подчеркнул, что за использование шпаргалок, мобильных телефонов и обращения за помощью к третьим лицам предусмотрено удаление с экзамена. Напомню, последнее ЦТ состоится завтра. Международный триатлон-фестиваль «Iron Star» пройдет в Минске 6 и 7 июня. Программа начинается на открытой воде 6 июня. Участники выступят в заплывах в акватории Заславского водохранилища. Кроме того, в субботу состоятся женские, мужские и детские забеги вдоль береговой линии Минского моря. Кульминацией фестиваля станут триатлонные гонки 7 июня. Участников ждут испытания на двух дистанциях. Аукцион, посвященный столетию со дня рождения легендарной Мэрилин Монро, собрал свыше 2,5 миллионов долларов и установил несколько рекордов. По высокой цене с молотка ушли одежда и украшения. Среди лотов также были представлены переписка, фотографии и сувениры, которые проливают свет на жизнь Монро вне объективов камер. За 450 тысяч долларов на торгах продали шерстяную костюм-двойку от Dior. И к новостям компании «Минск Кристалл». 133 года рядом с важными событиями, большими поводами и моментами, которые хочется разделить. Все это время с неизменным вниманием к качеству и своему делу. Пусть дальше будет только движение вперед, новые вершины и заслуженный успех. С праздником, «Минск Кристалл». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, температура ночью составит от 7 с плюсом до 16. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Гомеле плюс 24-26, в Могилеве 27 тепла, а в Минске завтра плюс 26, пройдут дожди.

новости. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Реклама.
1: На ковре из желтых листьев, в платьице просто.
0: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
4: I'll be back.
5: Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Здорово же, ей-богу! Музыка в дорогу. Душевное радио. Душевное
1: радио. Реклама.
2: Время покупать билеты на Белбэтфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Вот это яйца. Всем яйцам яйца. Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
3: Только с 25 мая по 7 июня. Евроопт на красной цене. Кофе растворимый Нескафе Голд 11 рублей 99 копеек за 85 грамм. Конфеты Туфифи Германия 6 рублей 99 копеек за 125 грамм. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону плюс 375 44 788 88 80.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
7: Хит. Теперь каждая пятница и суббота желтая. 5 и 6 июня. Пепси всего 2,69 за 1,5 литра. Мороженое «Наше детство», пломбир «Фисташка» всего 99 копеек за 70 грамм. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Начался новый период. Анатолий Петрович не спешит. У него огромный опыт. Продукты, витамины – все точно по списку. И вот он на кассе прикладывает карту и... Да, до 5% манибэк реальными деньгами от покупок. Карта для пенсионеров от банка «Белвеб». Телефон с мобильного 205, сайт belweb.by.
2: Фильтры для воды «Аквафор» – это чистая, мягкая и полезная вода вашего дома. Уникальный сорбент «Аквален» задерживает вредные примеси и сохраняет полезные вещества. Ищите фильтры «Аквафор» в торговых сетях и на официальном сайте «Аквафор.бай».
3: Телефон рекламного отдела МТС А1
4: 624-1057.
5: Душевное радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Бери с собой музыку в дорогу на душевном.

0: Авиаперевозок рассказал посол Белоруссии в России Юрий Селиверстов на Петербургском международном экономическом форуме. Дипломат отметил успешный опыт реализации согласованного механизма субсидирования в сфере железнодорожного транспорта, запуск трансграничных пригородных маршрутов Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск, а также выразил уверенность, что постоянный комитет союзного государства окажет активное содействие сторонам в реализации этой инициативы. С 1 июля самозанятые в Беларуси начнут платить минимальный налог. Об этом рассказали в Министерстве по налогам и сборам. НПД – это специальный налоговый режим для физлиц, которые хотят легально заниматься своей деятельностью и получать доход, но при этом не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. С начала следующего месяца будет введен минимальный налог 45 рублей в месяц, который придется платить даже при отсутствии дохода. При этом для получателей пенсии предусмотрена льгота. Для них минимальный платеж составит 18 рублей. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 11 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского и на Партизанском. На улицах Орловской, Денисовской, Тимирязевого, Обшасова, Казинца, Радиальной, Притыцкого, а также на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждое выступление откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. «Минск Кристалл» 133 года рядом с важными событиями, большими поводами и моментами, которые хочется разделить. Все это время с неизменным вниманием к качеству и своему делу. Пусть дальше будет только движение вперед, новые вершины и заслуженный успех. С праздником, «Минск Кристалл». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских 3,82.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди, температура ночью составит от 7 до плюс 16. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле до 27 тепла, в Минске завтра 26 и дожди. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама.
3: На ковре из желтых листьев в платьице простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами. Песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября. Главная сцена страны. Дворец Республики. Александр Розенбаум. С большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
4: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
5: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио.

С 25 мая по 7 июня в Евроопт на красной цене. Мороженое Ятис Ингман. Рубль 99 копеек за 110 грамм. Чипсы Лейс рифленые. Сметана и лук краб. 4 рубля 49.

0: 80.
1: Популярное вокальное шоу «Звездный путь» возвращается. Стартует юбилейный 5-й сезон. Белорусам предоставляется возможность стать популярными артистами. Кастинги пройдут во всех областных центрах и в городе Минске. В отборах могут участвовать члены профсоюзов без профессионального музыкального образования. Приходите и удивляйте своим голосом, талантом и харизмой. Подробности на сайтах 1prof.by и ont.by.
2: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
3: Спасибо, солнышко. А это тебе.
2: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
4: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свой.

0: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
1: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмедпрепараты.
4: Умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. В хит теперь каждая пятница и суббота желтая. 5 и 6 июня. Гель для стирки Bronx Universal. Всего 9,99 за 4,55 литра. Шампунь Head & Shoulders 2 в 1. Основной уход. Всего 11,99 за 360 миллилитров. Хит. Заметные цены. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
7: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарья Утюжникова. Добрый вечер. В Беларуси ожидают с визитом президента Ганны. Об этом в эфире первого информационного телеканала заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич. Как пишет Белта, готовится большой пакет документов к подписанию. Ранее министр иностранных дел Максим Рыженков заявил журналистам, что визит президента Ганны в Беларусь планируется на июнь. Ганна заинтересована в белорусской технике и продовольствии и в обучении молодежи в белорусских вузах, особенно по специальностям медицинского и сельскохозяйственного профилей. Полную силу заработал совместный инвестиционный фонд Беларуси и Омана. Главная задача фонда – финансирование совместных проектов. Портфель уже достаточно внушителен. Сейчас идет отбор наиболее интересных идей для вложения средств с целью увеличения производства и создания конечного продукта. Этот товар будут реализовывать не только в Беларуси и Омане, но и в странах ЕАЭС, а также в странах азиатского региона. Это Индия, страны Персидского залива и государства Восточной Африки. Результаты централизованных экзаменов станут известны с 8 июня. Узнать их можно будет онлайн в личном кабинете участника ЦИЭ или бесплатно через СМС-сообщение. Республиканский институт контроля знаний обратил внимание на то, что СМС с результатами ЦИЭ будет содержать только информацию о предмете, балле и номере бланка, а также сообщение не должно содержать никаких ссылок. В новых российских самолетах будет доступ к интернету по Wi-Fi, также будет опция установки экранов и других средств комфорта. Однако итоговая комплектующая салона будет зависеть от авиакомпании. Именно перевозчику предстоит определять наличие экранов, Wi-Fi и размер кресел. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании «Минск-Кристалл» 133 года рядом с важными событиями, большими поводами и моментами, которые хочется разделить. Все это время с неизменным вниманием к качеству и своему делу. Пусть дальше будет только движение вперед, новые вершины и заслуженный успех. С праздником, «Минск-Кристалл». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,25, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,82.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Температура ночью составит от 7 до 16 с плюсом. Днем в Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 24-26, в Гомеле до 27 тепла. В Минске завтра 26 с плюсом и дожди. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
0: Приятного вечера.
3: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили».

0: Реклама.
1: На ковре из желтых листьев, в платьице простом.
2: Есть музыка, которую слушают годами, песни, ставшие частью нашей личной истории. 20 сентября главная сцена страны, Дворец Республики, Александр Розенбаум с большой сольной программой. Только живой звук. Для зрителей старше 12 лет. Организатор — музыкальная медиакомпания. Телефон 8033-994-2266.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Ах ты, сучка ты.

0: приложение.
1: Как живешь-то? Как молодуха наша? Желтая вода тебе башку ударила? Вот ты и вошкался.
2: Счастливо оставаться!
3: Душевное радио. Слушай, любимый.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Пенточка, май, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Хороший футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Незабываемые мгновения твоей

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Ленточка, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

отмечаем полночь. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

сверим время. Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцпорт!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера.

Энси Вспышкин и Никифоровна говорят на языке твоего тела. Если диурея застала вас врасплох, тогда мы идем к вам.

Сверим время. 3 часа ночи. Вы слушаете «Душевное радио».